0: мальчика или девочку, хорошего или плохого, капризного или послушного. Удивительный спрос на мальчиков, но вам повезло. У нас сегодня выставка-продажа. Пожалуйста, присаживайтесь.
1: Паузы.
2: А юбочка?
1: Паузы.